0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: Радио Музыка.
1: 106.4 FM.

0: Дима, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM. Новости Израиля прямо сейчас в прямом эфире на Радио Музыка 106.4 FM. Далее о главном к этому часу. Здравствуйте, мы начинаем. Звуки детонаций в районе Мертвого моря не должны тревожить отдыхающих и местных жителей. Сегодня в утренние часы армия обороны Израиля проводит тактические маневры. Учения охватят территорию гостиничных комплексов. Военное командование предупреждает граждан об интенсивном передвижении сил безопасности и армейской техники по дорогам округа. В процессе отработки оперативных задач будут слышны хлопки. В пресс-службе ЦАЛЯ подчеркивают, что данные тренировки были заблаговременно внесены в годовой план боевой подготовки на 2026 год, проходят в рутинном режиме и не вызваны какими-либо чрезвычайными событиями.

Экологическая тревога в Хайфском заливе привела к немедленной остановке регламентных работ на комплексе нефтеперерабатывающих заводов «Базан». Министерство защиты окружающей среды заморозило деятельность на объекте и вызвало руководство предприятия на экстренное разбирательство. Поводом для жестких санкций стали зафиксированные датчиками критические выбросы бензола. Чрезвычайная ситуация напрямую затронула и соседнюю Кирьят-Ату, где принято решение эвакуировать две школы и перевести учеников в альтернативные помещения. Параллельно с этим Минздрав выпустил срочное предупреждение. Жителям в радиусе до 1 километра от промзоны, особенно беременным женщинам и детям, настоятельно рекомендовано избегать нахождения на открытом воздухе, а персоналу местных предприятий запереть окна и включить кондиционеры. Возобновление технических процедур власти обусловили детальным расследованием инцидента и утверждением строгой программы по предотвращению повторных загрязнений. Сегодня же, 12 октября, будет проведена повторная оценка ситуации. Неожиданный и резонансный поворот в судебном процессе по делам Бенямина Нетаньяху. Следственные органы проводили масштабные оперативные действия против действующего премьер-министра без надлежащих предварительных санкций. Об этом под присягой накануне в окружном суде Иерусалима заявил бывший юридический советник правительства Авихай Мандельблит. Отвечая в ходе перекрестного допроса на вопросы адвоката Амита Хадада, экс-глава юридической системы признал, что в целом ряде ключевых следственных мероприятий он узнавал лишь постфактум, констатируя задним числом, что официальных разрешений на них не выдавал, а отдельные шаги следователей и вовсе шли вразрез с его указаниями. Показания Мандельблита звучат особо весомо на фоне того, что именно по его решению в ноябре 2019 года действующему премьеру были официально предъявлены обвинения. Напомню, что среди прочего Нетаньяху обвиняют во взятках. Премьер получал подарки шампанскими сигарами от своего друга. Напомню, что пассажирам на севере страны предстоит скорректировать свои маршруты в предстоящий уикенд. Израильские железные дороги и Министерство транспорта готовятся к очередному этапу масштабных инфраструктурных работ. В ближайшую пятницу и на исходе субботы 16 и 17 октября движение состава в районе Хайфы и всего северного региона претерпит серьезные изменения из-за модернизации путевого хозяйства. Поезда, следующие с юга, будут доходить только до станции Хайфа-Хофа-Кармель, тогда как станции севернее временно прекратят обслуживание. Чтобы компенсировать перебои, железнодорожная компания «Рекевит Исраэль» организует для граждан разветвленную систему бесплатных автобусных шаттлов. Штатный график движения поездов в полном объеме возобновится в воскресенье 18 октября, начиная с 4 часов утра. И далее говорим о погоде на день сегодняшний, понедельник, 12 октября. Синоптик обещает местами переменную облачность и возможны кратковременные дожди. Дневной максимум составит 27 градусов тепла. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 21. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи!

0: Даже если вы давно живете в Израиле, кабинет врача иногда превращается в стрессовую ситуацию. Слова забываются, а фразы путаются. Вот пять выражений на иврите, которые действительно стоит держать в памяти. Во-первых, «Ани ло маргишатов». «Ани ло маргиштов». «Я плохо себя чувствую». Это самый естественный способ начать разговор. Дальше конкретика. «Ешли кеевим б». «У меня боли в». «Кеевим багав» – в спине. «Бабетен» – в животе. «Барош» – в голове. «Бахазе» – в груди. Почти всегда врач спросит «Камазман ешлах» или «Леха кеевим» – «Сколько времени у вас боли?» Или «Камазман ешлах» или «Леха хом» – «Сколько держится температура?» Если вы хотите пройти обследование, можно сказать «Аним вакешет афнаяля бдика» или «Аним вакеш афнаяля бдика». «Я прошу направления на анализы». Еще одна очень важная фраза. «Ани аллергит ле» или «Ани аллерги ле». «У меня аллергия на что-то». Пять коротких предложений. Иногда именно они помогают чувствовать себя увереннее в самый непростой момент. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте Радиомузыка 106.4.

0: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.
1: Праздники закончились, но это не повод отказываться от отдыха. В октябре самое время сменить привычный ритм на отдых в Хайфе. Краун Плаза Хайфа приглашает вас на отдых в будние дни. От 440 шекелей с человека за ночь при размещении вдвоем с воскресенья по четверг. А для военнослужащих и сотрудников сил безопасности особое предложение. Скидка от 20% на проживание до конца октября при предъявлении соответствующего удостоверения. Великолепный вид, спа, бассейн и настоящий отдых после праздников. Бронирование 048-352-352 и на сайте отеля.
2: Новости Израиля прямо сейчас в прямом эфире на Радио Музыка 106.4 FM. Далее о главном к этому часу. Здравствуйте, мы начинаем. Звуки детонации в районе Мертвого моря не должны тревожить отдыхающих и местных жителей. Сегодня в утренние часы армия обороны Израиля проводит тактические маневры. Учения охватят территорию гостиничных комплексов. Военное командование предупреждает граждан об интенсивном передвижении сил безопасности и армейской техники по дорогам округа. В процессе отработки оперативных задач будут слышны хлопки. В пресс-службе ЦАЛЯ подчеркивают, что данные тренировки были заблаговременно внесены в годовой план боевой подготовки на 2026 год, проходят в рутинном режиме и не вызваны какими-либо чрезвычайными событиями. Экологическая тревога в Хайфском заливе привела к немедленной остановке регламентных работ на комплексе нефтеперерабатывающих заводов «Базан». Министерство защиты окружающей среды заморозило деятельность на объекте и вызвало руководство предприятия на экстренное разбирательство. Поводом для жестких санкций стали зафиксированы датчиками критические выбросы бензола. Чрезвычайная ситуация напрямую затронула и соседнюю Кирьят-Ату, где принято решение эвакуировать две школы и перевести учеников в альтернативные помещения. Параллельно с этим Минздрав выпустил срочное предупреждение. Жителям в радиусе до 1 километра

От промзоны, особенно беременным женщинам и детям, настоятельно рекомендовано избегать нахождения на открытом воздухе, а персоналу местных предприятий запереть окна и включить кондиционеры. Возобновление технических процедур власти обусловили детальным расследованием инцидента и утверждением строгой программы по предотвращению повторных загрязнений. Сегодня же, 12 октября, будет проведена повторная оценка ситуации. Неожиданный и резонансный поворот в судебном процессе по делам Бенямина Нетаньяху. Следственные органы проводили масштабные оперативные действия против действующего премьер-министра без надлежащих предварительных санкций. Об этом под присягой накануне в окружном суде Иерусалима заявил бывший юридический советник правительства Авихай Мандельблит. Отвечая в ходе перекрестного допроса на вопросы адвоката Амита Хадада, экс-глава юридической системы признал, что в целом ряде ключевых следственных мероприятий он узнавал лишь постфактум, констатируя задним числом, что официальных разрешений на них не выдавал, а отдельные шаги следователей и вовсе шли вразрез с его указаниями. Показания Мандельблита звучат особо весомо на фоне того, что именно по его решению в ноябре 2019 года действующему премьеру были официально предъявлены обвинения. Напомню, что среди прочего Нетаньяху обвиняют во взятках. Премьер получал подарки шампанскими сигарами от своего друга. Напомню, что пассажирам на севере страны предстоит скорректировать свои маршруты в предстоящий уикенд. Израильские железные дороги и Министерство транспорта готовятся к очередному этапу масштабных инфраструктурных работ. В ближайшую пятницу и на исходе субботы 16 и 17 октября движение состава в районе Хайфы и всего северного региона претерпит серьезные изменения из-за модернизации путевого хозяйства. Поезда, следующие с юга, будут доходить только до станции Хайфа-Хофа-Кармель, тогда как станции севернее временно прекратят обслуживание. Чтобы компенсировать перебои, железнодорожная компания «Рекевит Исраэль» организует для граждан разветвленную систему бесплатных автобусных шаттлов. Штатный график движения поездов в полном объеме возобновится в воскресенье 18 октября, начиная с 4 часов утра. И далее говорим о погоде на день сегодняшний, понедельник, 12 октября. Синоптик обещает местами переменную облачность и возможны кратковременные дожди. Дневной максимум составит 27 градусов тепла. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 21. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи!

sexy people.

0: «Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойко. Рита – одна из самых ярких и узнаваемых певиц израильской сцены. Она родилась в 1962 году в Тегеране под именем Рита Яхан Фарус. В 1970 году семья репатриировалась в Израиль. Детство прошло уже в новой стране, но восточный музыкальный ритм остался с ней навсегда. Широкую известность Рита получила в середине 80-х. Ее дебютный альбом 1986 года стал одним из самых успешных в истории израильской поп-музыки. Песни «Швиль Абриха» и «Бо» быстро превратились в радиохиты, а сценическая подача сделала ее артисткой большого формата. Рита всегда умела сочетать поп-звучание с театральной драматургией. Ее концерты – это не просто выступления, а полноценные сценические истории. Особой вехой стал альбом «My Joys», выпущенный в 2012 году. Впервые Рита записала целый диск на персидском языке, языке своего детства. Альбом вызвал большой интерес и за пределами Израиля, особенно среди иранской аудитории, которая услышала знакомые мелодии в новом культурном контексте. За годы карьеры Рита получила множество музыкальных наград и стала одной из тех фигур, чье имя ассоциируется с израильской поп-культурой последних десятилетий. Рита – это голос, в котором соединились две истории – иранская память и израильская сцена. И этот голос невозможно спутать ни с каким другим. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте радиомузыка 106.4 COIL.

0: Только лучшие хиты на сайте Радиомузыка 106.4 COIL.
1: Праздники закончились, но это не повод отказываться от отдыха. В октябре самое время сменить привычный ритм на отдых в Хайфе. Краун Плаза Хайфа приглашает вас на отдых в будние дни. От 440 шекелей с человека за ночь при размещении вдвоем с воскресенья по четверг. А для военнослужащих и сотрудников сил безопасности особое предложение. Скидка от 20% на проживание до конца октября при предъявлении соответствующего удостоверения. Великолепный вид, спа, бассейн и настоящий отдых после праздников. Бронирование 048-352-352 и на сайте отеля.
2: Новости Израиля прямо сейчас в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Далее о главном к этому часу. Здравствуйте, мы начинаем. После инцидента на выходе шаббата сегодня, 12 октября, продолжается расследование ЧП на севере страны. Напомню, что тревожная субботняя ночь в Западной Галилее завершилась масштабной проверкой систем безопасности. Армейское командование разрешило к публикации кадры неопознанного воздушного объекта, из-за которого накануне были подняты по тревоге крупные силы ЦАЛя. Воздушная цель двигалась со стороны Ливана и спровоцировала сирену о проникновении вражеского аппарата. Опасаясь диверсии, военные вместе с авиацией и местными отрядами самообороны начали прочесывать обширную приграничную зону. Ночью же жители вернули к привычному распорядку, однако дежурные подразделения сохраняют полную готовность. На данный момент специалисты оборонного ведомства все еще пытаются классифицировать загадочный объект, выясняя, шел ли расчет на запуск беспилотника или в воздушное пространство вторгся иной малогабаритный летательный аппарат. Пользователи в соцсетях продолжают предлагать свои версии, что же все-таки появилось в небе над Израилем. Как стало известно к этому часу, экстренное вмешательство муниципалитета Кирьят-Ата заморозило регламентное обслуживание на нефтехимическом комплексе «Базан», после которого, я напомню, на заводе началось ЧП и выброс бензола. Мэр Кирьят-Ата категорически потребовал не возобновлять технические работы без стопроцентных гарантий экологической чистоты. Добавлю, что к вчерашнему вечеру датчики снова зафиксировали скачок концентрации канцерогена. Глава города подчеркнул, что здоровье жителей стоит на первом месте, а Министерство защиты окружающей среды обязало завод провести расследование и ужесточить регламент перед любым перезапуском процессов. Попытка Сары Нетаньяху заблокировать судебное разбирательство обернулась

неудачи и финансовыми издержками. Окружной суд отклонил ее ходатайство об аннулировании иска о диффамации, поданного лидером партии «Демократы» Яиром Голаном. Судья сочла доводы супруги премьер-министра полностью необоснованными и обязала ее выплатить истцу судебные издержки в размере 2000 шекелей. Поводом для иска на сумму 2,5 миллиона шекелей послужило скандальное интервью 14-му телеканалу, в котором Нетаньяху намекнула, будто Голан заранее знал о нападении 7 октября. Попытки защиты переложить ответственность исключительно на вещателя суд отверг, подчеркнув, что спикер и редакция представляют собой две стороны одной медали. Сам же Яир Голан приветствовал вердикт и заявил, что машине яда и распространителям клеветы не удастся избежать правосудия. Нападение на израильских силовиков не осталось безнаказанным. Бойцы МАГАФ в Иудее и Самарии задержали двух подозреваемых, причастных к ранению своей коллеги. Точечная операция правоохранителей прошла минувшей ночью в зоне ответственности бригады «Беньямин». Поводом для ареста стал инцидент, когда в результате прицельного забрасывания камнями пострадала девушка-военнослужащая. В настоящее время оба предполагаемых нападавших доставлены в полицейский участок, где в отношении них начаты следственные действия. В руководстве пограничной полиции подчеркнули, что продолжат бескомпромиссно вычислять и задерживать каждого, кто посягает на жизнь защитников правопорядка, обеспечивая полную безопасность граждан и неотвратимость предусмотренного законом наказания. И далее говорим о погоде на день сегодняшний, понедельник, 12 октября. Синоптик обещает местами переменную облачность и возможны кратковременные дожди. Дневной максимум составит 27 градусов тепла. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 21. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи!

0: Израильские истории на русском. В студии Александра Бойко. Ципи Ливни родилась 8 июля 1958 года в Тель-Авиве в семье участников подпольной организации «Эцель». Служила в ЦАЛе, затем работала в Мусаде, окончила юридический факультет университета Бар-Илан и занималась адвокатской практикой. В 1999 году была избрана в Кнессет от партии Ликуд. В правительстве Ариэля Шарона занимала посты министра абсорбции, министра строительства и министра юстиции. После создания партии Кадима перешла в нее и в 2006 году стала министром иностранных дел Израиля. Это была первая женщина на этом посту со времен Гольды Мейр. В 2008 году выиграла внутрипартийные выборы в Кадиме после отставки Эуда Ольмерта и получила мандат на формирование правительства. Коалицию создать не удалось. На выборах 2009 года Кадима под ее руководством получила 28 мандатов, больше всех. Однако правительство сформировал Беньямин Нетаньяху. В 2012 году Ливни создала партию «Атнуа». На выборах 2013-го партия получила 6 мандатов и вошла в коалиционное правительство, где Ливни вновь заняла пост министра юстиции и возглавила переговоры с палестинской стороной. Перед выборами 2015 года «Атнуа» объединилась с партией «Авуда» во главе с Ицхаком Герцогом в блок «Сионистский лагерь». В рамках соглашения предусматривалась ротация на посту премьер-министра в случае победы. Блок получил 24 мандата и стал второй по величине фракции в Кнессете, однако в правящую коалицию не вошел и остался в оппозиции. В 2019 году Ливни объявила о завершении политической карьеры. Ципи Ливни – одна из ключевых фигур центристского лагеря прошлых лет, политик, чье имя прежде всего связано с дипломатией и попытками продвижения мирного процесса с палестинцами. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.

0: только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.
1: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
2: Новости Израиля прямо сейчас в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Далее о главном к этому часу. Здравствуйте, мы начинаем. После инцидента на выходе шаббата сегодня, 12 октября, продолжается расследование ЧП на севере страны. Напомню, что тревожная субботняя ночь в Западной Галилее завершилась масштабной проверкой систем безопасности. Армейское командование разрешило к публикации кадры неопознанного воздушного объекта, из-за которого накануне были подняты по тревоге крупные силы ЦАЛя. Воздушная цель двигалась со стороны Ливана и спровоцировала сирену о проникновении вражеского аппарата. Опасаясь диверсии, военные вместе с авиацией и местными отрядами самообороны начали прочесывать обширную приграничную зону. Ночью же жители вернули к привычному распорядку, однако дежурные подразделения сохраняют полную готовность. На данный момент специалисты оборонного ведомства все еще пытаются классифицировать загадочный объект, выясняя, шел ли расчет на запуск беспилотника или в воздушное пространство вторгся иной малогабаритный летательный аппарат. Пользователи в соцсетях продолжают предлагать свои версии. Что же все-таки появилось в небе над Израилем? Как стало известно к этому часу, экстренное вмешательство муниципалитета Кирьят-Ата заморозило регламентное обслуживание на нефтехимическом комплексе «Базан», после которого, я напомню, на заводе началось ЧП и выброс бензола. Мэр Кирьят-Ата категорически потребовал не возобновлять технические работы без стопроцентных гарантий экологической чистоты. Добавлю, что к вчерашнему вечеру датчики снова зафиксировали скачок концентрации канцерогена. Глава города подчеркнул, что здоровье жителей стоит на первом месте, а Министерство защиты окружающей среды обязало завод провести расследование и ужесточить регламент перед любым перезапуском процессов. Попытка Сары Нетаньяху заблокировать судебное разбирательство обернулась неудачей и финансовыми издержками. Окружной суд отклонил ее ходатайство об аннулировании иска о диффамации, поданного лидером партии «Демократы» Яиром Голаном. Судья сочла доводы супруги премьер-министра полностью необоснованными и обязала ее выплатить истцу судебные издержки в размере 2000 шекелей. Поводом для иска на сумму 2,5 миллиона шекелей послужило скандальное интервью 14-му телеканалу, в котором Нетаньяху намекнула, будто Голан заранее знал о нападении 7 октября. Попытки защиты переложить ответственность

исключительно на вещателя, суд отверг, подчеркнув, что спикер и редакция представляют собой две стороны одной медали. Сам же Яир Голан приветствовал вердикт и заявил, что машине яда и распространителям клеветы не удастся избежать правосудия. Нападение на израильских силовиков не осталось безнаказанным. Бойцы МАГАФ в Иудее и Самарии задержали двух подозреваемых, причастных к ранению своей коллеги. Точечная операция правоохранителей прошла минувшей ночью в зоне ответственности бригады «Беньямин». Поводом для ареста стал инцидент, когда в результате прицельного забрасывания камнями пострадала девушка-военнослужащая. В настоящее время оба предполагаемых нападавших доставлены в полицейский участок, где в отношении них начаты следственные действия. В руководстве пограничной полиции подчеркнули, что продолжат бескомпромиссно вычислять и задерживать каждого, кто посягает на жизнь защитников правопорядка, обеспечивая полную безопасность граждан и неотвратимость предусмотренного законом наказания. И далее говорим о погоде на день сегодняшний, понедельник, 12 октября. Синоптик обещает местами переменную облачность и возможны кратковременные дожди. Дневной максимум составит 27 градусов тепла. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 21. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи!

0: Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Несмотря на небольшие размеры страны, система высшего образования Израиля считается одной из самых сильных на Ближнем Востоке. В стране работают исследовательские университеты, академические колледжи, педагогические институты и специализированные высшие школы. Среди самых известных – Еврейский университет в Иерусалиме, Тель-Авивский университет, Технион, университет имени Бен-Гуриона в Негеве и Институт Вайцмана. Несколько израильских вузов регулярно входят в международные академические рейтинги. Особенно высоко обычно оценивают Технион, Институт Вайцмана и Еврейский университет. При этом израильская система устроена не совсем так, как во многих странах Европы или бывшего СССР. Наряду с университетами огромную роль здесь играют академические колледжи. Именно они сделали высшее образование более доступным для жителей периферии и небольших городов. Сегодня в Израиле действуют десятки академических учреждений, а число студентов исчисляется сотнями тысяч. Еще одна особенность – возраст студентов. Многие израильтяне начинают учебу после армии, путешествий или работы, поэтому средний возраст в израильских аудиториях обычно выше, чем во многих других странах. Это влияет и на саму атмосферу учебы. Израильские студенты чаще спорят, задают вопросы и гораздо менее склонны воспринимать преподавателя как недосягаемый авторитет. И, возможно, именно эта смесь академичности, практического жизненного опыта и привычки спорить во многом сформировала стиль израильского образования. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте радиомузыка 106.4 COIL.

0: только лучшие хиты на сайте Радиомузыка 106.4 COIL.
1: Праздники закончились, но это не повод отказываться от отдыха. В октябре самое время сменить привычный ритм на отдых в Хайфе. Краун Плаза Хайфа приглашает вас на отдых в будние дни. От 440 шекелей с человека за ночь при размещении вдвоем. С воскресенья по четверг. А для военнослужащих и сотрудников сил безопасности особое предложение. Скидка от 20% на проживание до конца октября при предъявлении соответствующего удостоверения. Великолепный вид, спа, бассейн и настоящий отдых после праздников. Бронирование 048-352-352 и на сайте отеля.
2: Новости Израиля прямо сейчас в прямом эфире на радио Музыка 106.4 FM. Далее о главном к этому часу. Здравствуйте, мы начинаем. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с резким осуждением ракетного удара по международному аэропорту в Эр-Рияде, которое было осуществлено йеменскими хуситами. Напомню, что в результате субботней атаки не выжили по меньшей мере 12 человек и свыше 300 получили ранения. Глава израильского правительства назвал случившееся ужасающим актом и выразил глубокое соболезнование семьям погибших от имени еврейского государства. Напомню, что очередной виток эскалации разворачивается на фоне масштабного наступления поддерживаемых Тегераном хуситов на побережье Красного моря. При этом уже в воскресенье вечером закрытый саудовский терминал подвергся повторному нападению. Серьезный инцидент в акватории Ормузского пролива снова накалил обстановку на ключевом мировом морском маршруте. Торговое судно подверглось атаке, в результате которой на его борту вспыхнул пожар. По сообщениям британской службы морской торговли, танкер, следовавший на выход из стратегического пролива, получил удар по левому борту неизвестным боеприпасом. Согласно поступающим данным, за нападением стоит иранская сторона, активизировавшая агрессивные действия в этом районе. Пламя же охватило палубу, однако экипажу повезло. Никто из моряков не пострадал и экстренной эвакуации не потребовалось. Сейчас же специалисты выясняют точные масштабы повреждений корпуса, тогда как руководство Исламской Республики продолжает демонстрировать готовность жестко контролировать коммерческое судоходство вдоль своих морских границ, вызывая тревогу мировых логистических компаний и военных ведомств. Жесткая полемика вокруг оборонной доктрины разгорелась в политическом руководстве страны. Министр обороны Израиля Исраэль Кац выступил с резкой критикой в адрес Гади Айзенкота и Яира Голана, обвинив их в попытке вернуть Израиль к опасной концепции пассивного сдерживания. По словам главы ведомства, полный отказ от отступлений и удерживания буферных зон с постоянным присутствием Цаля в Ливане, Сирии, секторе Газа и на севере Самарии стали краеугольным камнем новой стратегии, реализуемой совместно с премьер-министром после событий 7 октября. Кац подчеркнул, что за любые враждебные вылазки иранская сторона обязана расплачиваться территориями и инфраструктурой, тогда как призывы вывести войска с Хермона оставят приграничные поселки беззащитными. Кроме того, министр осудил нежелание оппонентов поддерживать масштабные операции против руководства Исламской Республики. Окружная прокуратура готовится предъявить обвинение в окружном суде в Нофа-Галиле. Драматические события разыгрались, когда конфликт между учащимся уже перерос в опасную потасовку с применением баллончика с перцем. В самый разгар столкновения на территорию учебного заведения на скутере ворвались двое молодых людей, и один из них нанес 16-летнему подростку повреждения острым предметом. Пострадавший

был экстренно доставлен в больницу, а следователи Северного округа оперативно вышли на след подозреваемого и завершили расследование. При этом в полиции подчеркнули, что продолжат жестко и бескомпромиссно пресекать любые проявления уличных беспорядков. И далее говорим о погоде на день сегодняшний, понедельник, 12 октября. Синоптик обещает местами переменную облачность и возможны кратковременные дожди. Дневной максимум составит 27 градусов тепла. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 21. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи!

0: Израильские истории на русском. В студии Александра Бойко. Для многих Латрун всего лишь точка на трассе между Тель-Авивом и Иерусалимом. Но стоит свернуть с дороги, и шум шоссе сменяется почти полной тишиной. Аббатство Латрун было основано в 1890 году монахами-трапистами, строгой ветвью цистерцианского ордена. Официальное название – монастырь Богоматери Латрунской. Община живет по уставу, где тишина, молитва и физический труд являются основой повседневной жизни. Монахи обрабатывают землю вокруг монастыря, здесь виноградники, оливковые рощи и хозяйственные постройки. При монастыре действует лавка, где продаются вино, оливковое масло и другие продукты собственного производства. Латрун – место не только духовное, но и историческое. В период британского мандата здесь была построена крепость-полицейский форт. В 1948 году район Латруна стал ареной тяжелых боев за контроль над дорогой на Иерусалим. Рядом находится мемориальный комплекс бронетанковых войск «Яд-ле-Ширьон». Сегодня Латрун – редкий пример того, как в одной точке сходятся разные пласты истории. Монашеская традиция конца XIX века, британская фортификация, события войны за независимость и современная израильская память. Иногда, чтобы почувствовать глубину этого места, достаточно просто съехать с трассы и пройти несколько минут в тишине. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте Радиомузыка 106.4.

0: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: Новости Израиля прямо сейчас в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Далее о главном к этому часу. Здравствуйте, мы начинаем. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с резким осуждением ракетного удара по международному аэропорту в Эр-Рияде, которое было осуществлено йеменскими хуситами. Напомню, что в результате субботней атаки не выжили по меньшей мере 12 человек и свыше 300 получили ранения. Глава израильского правительства назвал случившееся ужасающим актом и выразил глубокое соболезнование семьям погибших от имени еврейского государства. Напомню, что очередной виток эскалации разворачивается на фоне масштабного наступления поддерживаемых Тегераном хуситов на побережье Красного моря. При этом уже в воскресенье вечером закрытый саудовский терминал подвергся повторному нападению. Серьезный инцидент в акватории Ормузского пролива снова накалил обстановку на ключевом мировом морском маршруте. Торговое судно подверглось атаке, в результате которой на его борту вспыхнул пожар. По сообщениям британской службы морской торговли, танкер, следовавший на выход из стратегического пролива, получил удар по левому борту неизвестным боеприпасом. Согласно поступающим данным, за нападением стоит иранская сторона, активизировавшая агрессивные действия в этом районе. Пламя же охватило палубу, однако экипажу повезло. Никто из моряков не пострадал, и экстренной эвакуации не потребовалось. Сейчас же специалисты выясняют точные масштабы повреждений корпуса, тогда как руководство Исламской Республики продолжает демонстрировать готовность жестко контролировать коммерческое судоходство вдоль своих морских границ, вызывая тревогу мировых логистических компаний и военных ведомств. Жесткая полемика вокруг оборонной доктрины разгорелась в политическом руководстве страны. Министр обороны Израиля Исраэль Кац выступил с резкой критикой в адрес Гади Айзенкота и Яира Голана, обвинив их в попытке вернуть Израиль к опасной концепции пассивного сдерживания. По словам главы ведомства, полный отказ от отступлений и удерживания буферных зон с постоянным присутствием Цааля в Ливане, Сирии, секторе Газа и на севере Самарии стали краеугольным камнем новой стратегии, реализуемой совместно с премьер-министром после событий 7 октября. Кац подчеркнул, что за любые враждебные вылазки иранская сторона обязана расплачиваться территориями и инфраструктурой, тогда как призывы вывести войска с Хермона оставят приграничные поселки беззащитными. Кроме того, министр осудил нежелание оппонентов поддерживать масштабные операции против руководства Исламской Республики. Окружная прокуратура готовится предъявить обвинение в окружном суде в Нофа-Галиле. Драматические события разыгрались, когда конфликт между учащимся уже перерос в опасную потасовку с применением баллончика с перцем. В самый разгар столкновения на территорию учебного заведения на скутере ворвались двое молодых людей, и один из них нанес 16-летнему подростку повреждения острым предметом. Пострадавший был экстренно доставлен в больницу, а следователи Северного округа оперативно вышли на след подозреваемого и завершили расследование. При этом в полиции подчеркнули, что продолжат жестко и бескомпромиссно пресекать любые проявления уличных беспорядков. И далее говорим о погоде на день сегодняшний, понедельник, 12 октября. Синоптик обещает местами переменную облачность и возможны кратковременные дожди. Дневной максимум составит 27 градусов тепла. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 21.

Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова.
1: Баниас – одно из самых живописных и исторически насыщенных мест на севере Израиля, у подножия горы Хермон. Сегодня это природный заповедник с мощным водопадом и густой зеленью. Но за пейзажем скрывается древний город. В эллинистический период здесь существовало святилище, посвященное греческому богу Пану. Отсюда первоначальное название – Панеас. В первом веке до нашей эры и в римский период город получил развитие, а при Ироде Филиппе был переименован в Кесарию Филиппову, чтобы отличать его от Кесарии.

0: Швейцарии Приморской и подчеркнуть лояльность Риму. В византийскую эпоху город продолжал существовать как административный и религиозный центр. В христианской традиции именно в районе Кесарии Филипповой апостол Петр произнес слова признания Иисуса Мессией. В арабский период название трансформировалось. Звук «п» в арабском языке отсутствует, поэтому «панаяс» превратился в «баниас». Сегодня Баниас входит в состав заповедника Нахаль-Хермон. Это один из главных истоков реки Иордан. Вода здесь холодная, стремительная, и именно она делает это место одним из самых зеленых в стране. Руины древнего города, остатки храмового комплекса, римские постройки и природный ландшафт существуют рядом, без границ между эпохами. Баниас – это точка, где встречаются античная мифология, библейская история и современная израильская природа. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте «Радио Музыка» 106.4.

Только лучшие хиты на сайте радиомузыка106.4.coil. Праздники закончились, но это не повод отказываться от отдыха. В октябре самое время сменить привычный ритм на отдых в Хайфе. Краун Плаза Хайфа приглашает вас на отдых в будние дни. От 440 шекелей с человека за ночь при размещении вдвоем с воскресенья по четверг. А для военнослужащих и сотрудников сил безопасности особое предложение. Скидка

0: от 20% на проживание до конца октября при предъявлении соответствующего удостоверения. Великолепный вид, спа, бассейн и настоящий отдых после праздников. Бронирование 048-352-352 и на сайте отеля.
1: Новости Израиля прямо сейчас в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Далее о главном к этому часу. Здравствуйте, мы начинаем. Точечные удары по военной инфраструктуре в секторе Газа нанесли за минувшие сутки силы Цааля, ликвидировав ключевые объекты, которые использовались для вылазок против израильских подразделений. Был разрушен оперативный пункт наблюдения, уничтожена подготовленная площадка для ракетных пусков. Кроме того, высокоточными ударами ликвидированы три арсенала, где хранились десятки боеприпасов. Перед атаками наши военные заблаговременно предупредили мирное население и задействовали воздушное наблюдение для минимизации сопутствующего ущерба. Силы Южного военного округа продолжают удерживать оперативные позиции в строгом соответствии с соглашениями, решительно пресекая восстановление боевого потенциала и незамедлительно снимая любые прямые угрозы безопасности еврейского государства. Очередной виток противостояния вокруг скандального документального фильма «НАЗА» авторства Ювали Авраама и Рахель Шор дошел до высшего руководства страны. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху направил официальное обращение начальнику генштаба Цааля, главе Шабаки, юридическому советнику правительства с жестким требованием возбудить уголовное расследование против фигурантов, давших интервью создателям ленты. В своем письме глава кабинета указал на подозрение в совершении тяжких преступлений в сфере информационной безопасности, уголовной клевете и подрыве стратегических оборонных интересов Израиля. По мнению Нетаньяху, участники картины, которые давали комментарии в ленте, раскрыли строго засекреченные материалы, образовав опасную брешь в защите данных сверхсекретного разведывательного подразделения и распространили злонамеренную дезинформацию, дискредитирующую армию обороны Израиля. Заявление Нетаньяху последовало за серией призывов представителей коалиции предать съемочную группу суду. В частности, министр культуры и спорта Микки Зоар ранее заявил, что уже передал в Шабак информацию, якобы указывающую на связи режиссера картины с группировками из Газы. Драматический инцидент на борту лайнера авиакомпании Fly Dubai перерастает в беспрецедентное судебное разбирательство. Большинство пассажиров рейса готовят масштабный коллективный иск с требованием компенсации на сотни миллионов долларов. Ответчиками по делу выступят сама дубайская авиакомпания, а также Министерство транспорта Израиля и Объединенных Арабских Эмиратов, отвечающие за надзор и безопасность гражданских рейсов. К процессу уже официально присоединились около сотни человек из 174, находившихся на борту. Для защиты интересов пострадавших инициативная группа пассажиров создала специальный координационный комитет, намереваясь добиваться выплат в международных судебных инстанциях на основании Монреальской конвенции об ответственности авиаперевозчиков. Задержание с поличным и обвинительное заключение. Полиция Хадера ликвидировала очередную точку сбыта запрещенных веществ. В руки силовиков прямо во время заключения незаконной сделки попал 30-летний мужчина. В рамках масштабного рейда оперативники также задержали и предполагаемых покупателей и изъяли крупные суммы наличных денег. В правоохранительных органах заявили, что продолжат бескомпромиссную борьбу с распространением веществ для защиты общественной безопасности и привлечения всех причастных к судебной ответственности. Осень окончательно заявляет о своих правах. На начавшейся неделе жители Израиля ожидает переменчивая погода с чередой дождей и заметным понижением температуры. Уже сегодня, в понедельник, 12 октября, столбики термометров поползут вниз. Во вторник существенных изменений не предвидится, тогда как в среду ожидается кратковременная передышка. Облачность рассеется и воздух слегка прогреется. Однако улучшение окажется недолгим. К четвергу и приближающимся выходным в регион снова придет похолодание ниже сезонной нормы, а над севером и центром страны небо затянут тучи с высокой вероятностью возобновления дождей. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы

Израильские истории на русском. В студии Александра Боева. Моссад – Национальная разведывательная служба государства Израиль. Полное название – Моссад ле Мудиин уле Тафкидим Миюхадим, что означает «Институт разведки и специальных задач». Служба была создана в декабре 1949 года по инициативе премьер-министра Давида Бен-Гуриона. Первым руководителем стал Иссер Арель, который заложил основу структуры внешней разведки молодого государства. Моссад подчиняется напрямую премьер-министру Израиля. Его задачи – внешняя разведка, сбор стратегической информации,

0: за пределами страны, проведение специальных операций и предотвращение угроз национальной безопасности за рубежом. В системе безопасности Израиля действует четкое разделение функций. Внутреннюю безопасность обеспечивает Шабак, военную разведку Аман, а Муссад отвечает за внешнее направление. Среди известных исторических операций – поимка нацистского преступника Адольфа Эйхмана в 1960 году и его доставка в Израиль для суда. При этом значительная часть деятельности службы остается засекреченной. С июня 2021 года Моссад возглавляет Давид Барнеа. В последние годы деятельность службы связана прежде всего с противодействием стратегическим угрозам, включая иранскую ядерную программу, международные террористические структуры и транснациональные сети, действующие за пределами региона. Сегодня Моссад остается одним из центральных инструментов израильской политики безопасности, сочетая аналитическую работу, оперативные возможности и стратегическое планирование. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4.

0: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 CIL.
1: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь – круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
2: Новости Израиля прямо сейчас в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Далее о главном к этому часу. Здравствуйте, мы начинаем. Точечные удары по военной инфраструктуре в секторе Газа нанесли за минувшие

сутки силы Цааля, ликвидировав ключевые объекты, которые использовались для вылазок против израильских подразделений. Был разрушен оперативный пункт наблюдения, уничтожена подготовленная площадка для ракетных пусков. Кроме того, высокоточными ударами ликвидированы три арсенала, где хранились десятки боеприпасов. Перед атаками наши военные заблаговременно предупредили мирное население и задействовали воздушное наблюдение для минимизации сопутствующего ущерба. Силы Южного военного округа продолжает удерживать оперативные позиции в строгом соответствии с соглашениями, решительно пресекая восстановление боевого потенциала и незамедлительно снимая любые прямые угрозы безопасности еврейского государства. Очередной виток противостояния вокруг скандального документального фильма «НАЗА» авторства Юваля Авраама и Рахель Шор дошел до высшего руководства страны. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху направил официальное обращение начальнику генштаба Цааля, главе Шабаки, юридическому советнику правительства с жестким требованием возбудить уголовное расследование против фигурантов, давших интервью создателям ленты. В своем письме глава кабинета указал на подозрение в совершении тяжких преступлений в сфере информационной безопасности, уголовной клевете и подрыве стратегических оборонных интересов Израиля. По мнению Нетаньяху, участники картины, которые давали комментарии в ленте, раскрыли строго засекреченные материалы, образовав опасную брешь в защите данных сверхсекретного разведывательного подразделения и распространили злонамеренную дезинформацию, дискредитирующую армию обороны Израиля. Заявление Нетаньяху последовало за серией призыва представителей коалиции предать съемочную группу суду. В частности, министр культуры и спорта Микки Зоар ранее заявил, что уже передал в Шабак информацию, якобы указывающую на связи режиссера картины с группировками из Газы. Драматический инцидент на борту лайнера авиакомпании Fly Dubai перерастает в беспрецедентное судебное разбирательство. Большинство пассажиров рейса готовят масштабный коллективный иск с требованием компенсации на сотни миллионов долларов. Ответчиками по делу выступят сама дубайская авиакомпания, а также Министерство транспорта Израиля и Объединенных Арабских Эмиратов, отвечающие за надзор и безопасность гражданских рейсов. К процессу уже официально присоединились около сотни человек из 174, находившихся на борту. Для защиты интересов пострадавших инициативная группа пассажиров создала специальный координационный комитет, намереваясь добиваться выплат в международных судебных инстанциях на основании Монреальской конвенции об ответственности авиаперевозчиков. Задержание с поличным и обвинительное заключение. Полиция Хадера ликвидировала очередную точку сбыта запрещенных веществ. В руки силовиков прямо во время заключения незаконной сделки попал 30-летний мужчина. В рамках масштабного рейда оперативники также задержали и предполагаемых покупателей и изъяли крупные суммы наличных денег. В правоохранительных органах заявили, что продолжат бескомпромиссную борьбу с распространением веществ для защиты общественной безопасности и привлечения всех причастных к судебной ответственности. Осень окончательно заявляет о своих правах. На начавшейся неделе жители Израиля ожидают переменчивая погода с чередой дождей и заметным понижением температуры. Уже сегодня, в понедельник, 12 октября, столбики термометров поползут вниз. Во вторник существенных изменений не предвидится, тогда как в среду ожидается кратковременная передышка. Облачность рассеется и воздух слегка прогреется. Однако улучшение окажется недолгим. К четвергу и приближающимся выходным в регион снова придет похолодание ниже сезонной нормы, а над севером и центром страны небо затянут тучи с высокой вероятностью возобновления дождей. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи!

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойко. Кейсария – одно из тех мест в Израиле, где античная история очень хорошо читается в ландшафте. Сегодня это тихий национальный парк. Море, руины, амфитеатр. Но 2000 лет назад здесь был один из важнейших городов Восточного Средиземноморья и главный порт региона. Город основал царь Ирод во времена римского правления, примерно в конце первого века до нашей эры. Задача была сложной – построить крупный порт на участке открытого побережья без естественной бухты. Средиземное море здесь глубокое и не защищено от волн, но именно тут Ирод решил создать гавань, которая сможет принимать большие корабли. Для этого использовали передовые на тот момент технологии. Массивные волнорезы и гидравлический бетон, твердеющий под водой. Так появилась гавань, которую античные авторы описывали как один из крупных портов региона. Вокруг нее вырос город с улицами, общественными зданиями, театром, ипподромом и банями. Кейсария стала административным центром римской провинции. Здесь находилась резиденция наместника, здесь проходили суды и принимались решения, влиявшие на всю страну. Город был многоязычным и многонациональным. Через него проходили товары и люди из разных частей империи. Сегодня археологи раскопали лишь часть древней Кейсарии, но уже по ней можно представить масштаб. Фрагменты улиц с колоннадами, театр, термы, остатки ипподрома и элементы сложной системы водоснабжения. Под водой исследованы и части былой гавани. Они дают представление о том, как выглядел порт, который когда-то был воротами в эту часть Средиземного моря. Кейсария – редкий пример места, где можно одновременно увидеть и политику, и инженерию античности. Город, возникший как проект власти и инфраструктуры, сегодня напоминает о том, насколько амбициозными были строительные замыслы в эпоху, которую мы привыкли воспринимать как древность. Радио 106,4 FM. Всегда с вами.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
2: Радио Музыка.
1: 106.4 FM.
3: Праздники закончились, но это не повод отказываться от отдыха. В октябре самое время сменить привычный ритм на отдых в Хайфе. Краун Плаза Хайфа приглашает вас на отдых в будние дни.

от 440 шекелей с человека за ночь при размещении вдвоем с воскресенья по четверг. А для военнослужащих и сотрудников сил безопасности особое предложение. Скидка от 20% на проживание до конца октября при предъявлении соответствующего удостоверения. Великолепный вид, спа, бассейн и настоящий отдых после праздников. Бронирование 048-352-352 и на сайте отеля.

Держите меня за плинтусом. Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлок. Еще в начале 2000-х годов Израиль почти полностью зависел от импорта энергоресурсов, прежде всего угля и поставок газа из Египта. Ситуация изменилась после открытия крупных месторождений природного газа в Средиземном море. В 2009 году было обнаружено месторождение «Тамар», расположенное примерно в 90 километрах от побережья Хайфы, на глубине около 1700 метров. Его доказанные запасы оцениваются примерно в 300 миллиардов кубометров газа. Коммерческая добыча началась в 2013 году. В 2010 году было открыто более крупное месторождение «Левиафан», примерно в 130 километрах от берега. Его запасы оцениваются примерно в 600 миллиардов кубометров. Добыча началась в конце 2019 года. Сегодня природный газ обеспечивает около 70% производства электроэнергии в Израиле. Это позволило резко сократить использование угля и существенно снизить выбросы загрязнения.

окисляющих веществ по сравнению с предыдущими десятилетиями. Израиль также стал экспортером газа. Поставки осуществляются в Иорданию и Египет. В Египте израильский газ частично используется для внутреннего потребления, а частично для сжижения на терминалах и последующего экспорта. В 2014 году был принят закон о создании суверенного фонда – фонда граждан Израиля. Его задача – аккумулировать доходы от природных ресурсов и инвестировать их в долгосрочные национальные проекты. Фонд начал фактическую деятельность после поступления достаточных налоговых доходов от газовых проектов в начале 2020-х годов. Открытие месторождений «Тамар» и «Левиафан» стало одним из крупнейших экономических событий в истории страны. Израиль из импортера энергии превратился в государство с собственным стратегическим ресурсом и новым фактором влияния в Восточном Средиземноморье. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. В иврите каждое выражение как фотография настроения. Многие идиомы здесь невозможно перевести буквально, потому что они рассказывают не о действии, а о характере. Например, «Лейхоль сэрет» – дословно есть фильм. Так говорят, когда кто-то накручивает себя или драматизирует ситуацию. «Дай, тавсик лейхоль сратим» – хватит уже париться. Еще одно популярное выражение – «Нафалли асимон» – «У меня упала монетка». Это отсылка к старым телефонным автоматам с жетонами. Когда жетон проваливался, связь устанавливалась. Так и в жизни. «Нафалли асимон» – значит, наконец-то дошло. А вот «лакахат ля лев» – «взять к сердцу» – в русском это звучит знакомо, но в иврите это особенно личное выражение. Не просто обидеться, а переживать по-настоящему, глубоко. Есть и веселое. «Если парпарим бабетен» – «У меня бабочки в животе». Это не про гастрит, а про волнение. Перед встречей, перед началом чего-то важного или романтического. Иврит – язык короткий, но эмоциональный. Он не описывает чувства, он проживает их. Каждое выражение здесь звучит, как маленькая сцена из жизни. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

Праздники закончились, но это не повод отказываться от отдыха. В октябре самое время сменить привычный ритм на отдых в Хайфе. Краун Плаза Хайфа приглашает вас на отдых в будние дни. От 440 шекелей с человека за ночь при размещении вдвоем. С воскресенья по четверг. А для военнослужащих и сотрудников сил безопасности особое предложение. Скидка от 20% на проживание до конца октября при предъявлении соответствующего удостоверения. Великолепный вид, спа, бассейн и настоящий отдых после праздников. Бронирование 048-352-352 и на сайте отеля.

израильские истории на русском. В студии Александра Бойко. За последние 3 десятилетия Израиль пережил настоящую винную революцию. Если в 80-х в стране действовало всего несколько десятков виноделин, то сегодня их более 300, и подавляющее большинство из них – небольшие бутик-хозяйства. Бутик-винодельня – это, как правило, производство объемом от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч бутылок в год. Владелец часто сам участвует во всех этапах работы – от виноградников до дегустационного зала. География виноделия распределена неравномерно. Самая высокая концентрация виноделин в Галилее и на Голландских высотах. По разным оценкам, именно здесь сосредоточено около 35-40% всех винодельческих хозяйств страны. Высота над уровнем моря, прохладные ночи и базальтовые почвы создают благоприятные условия для выращивания винограда. Второй по значению регион – Иудейские горы и район Иерусалима. Здесь работает примерно 1/4 израильских виноделин. Этот регион считается одним из самых исторически связанных с винной традицией. В центральной части страны и на побережье хозяйств меньше. Климат здесь теплее, земли дороже, поэтому виноделие менее масштабно. Негев – особый случай. Несмотря на пустынный климат, здесь действует несколько десятков виноделин. Они делают ставку на капельное орошение и адаптацию сортов к засушливым условиям. Основные сорта – Каберне Совиньон, Мерло, Шираз, а также средиземноморские разновидности. Бутик-винодельни стали частью новой гастрономической культуры страны. Это не только производство вина, но и туризм, дегустационные центры, фестивали и семейный бизнес. Израильское виноделие сегодня – это сочетание древней библейской традиции и современной агротехнологии. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Hello there.
1: Hi.
0: Oh, sorry, yes.
1: Are you from

Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойко. Хеврат Хашмаль – израильская электрическая корпорация, ключевой игрок национальной энергетической системы. История компании начинается еще в 1923 году, когда инженер Пинхас Рутенберг получил концессию на производство электроэнергии в подмандатной Палестине. Его проект гидроэлектростанции на реке Иордан стал первым крупным энергетическим предприятием в регионе. После создания государства Хеврат Хашмаль стала основой всей системы электроснабжения. Сегодня компания управляет основной сетью передачи электроэнергии и значительной частью генерации. На протяжении десятилетий корпорация была фактически государственной монополией, однако в последние годы проводится масштабная реформа энергетического рынка. Доля частных производителей электроэнергии выросла и сегодня превышает 30% от общего объема генерации. При этом Хеврат Хашмаль остается главным оператором национальной электросети. Крупнейшие электростанции страны работают в основном на природном газе, который после открытия месторождений «Тамар» и «Левиафан» стал основным источником энергии, а также частично на угле и возобновляемых источниках. Особенность Израиля – изолированная энергосистема. Страна не подключена к международным электросетям, поэтому устойчивость и баланс нагрузки полностью зависят от внутренних мощностей и управления системой в реальном времени. Сегодня Хеврат Хашмаль обслуживает миллионы потребителей и управляет тысячами километров линий электропередачи, обеспечивая бесперебойную работу одной из самых технологичных энергосистем региона. От первых турбин начала 20 века до цифровых диспетчерских центров 21-го история компании отражает историю модернизации самого нашего государства. Радио 106,4 FM. Всегда с вами.

праздники закончились, но это не повод отказываться от отдыха. В октябре самое время сменить привычный ритм на отдых в Хайфе. Краун Плаза Хайфа приглашает вас на отдых в будние дни. От 440 шекелей с человека за ночь при размещении вдвоем с воскресенья по четверг. А для военнослужащих и сотрудников сил безопасности особое предложение. Скидка от 20% на проживание до конца октября при предъявлении соответствующего удостоверения. Великолепный вид, спа, бассейн и настоящий отдых после праздников. Бронирование 048-352-352 и на сайте отеля.

Радіомузика 106.4 FM.

0: break my heart.
1: Радіо Музика.
2: Радіо Музика.
1: Радіо Музика.
2: 106.4 FM.
3: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь – круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

0: club. Радио музыка.
1: Радио музыка.
0: Радио музыка.
1: 106.4 FM.